транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Тренды.
1: Наверное, в каждом коллективе рано или поздно начинают распространяться разнообразные слухи и сплетни. И как недавно выяснили американские ученые, это может быть полезным для сохранения продуктивности работников и успеха компании в целом. Во время исследования ученые изучили влияние негативных и позитивных сплетен, связанных с руководством или другими сотрудниками. И оказалось, что позитивные сплетни помогают бороться с текучестью кадров, а разговоры в негативном ключе вообще не имеют эффекта и воспринимаются как неинтересные жалобы на жизнь. Получается, есть смысл подбросить повод для позитивных сплетен, и, возможно, прямо сейчас. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Ранние подъемы даются легко далеко не всем, в особенности тем, кто постоянно переводит будильник еще на 5-10 минут вперед. Специалисты по сну рассказали, что постоянное откладывание пробуждения играет с нами злую шутку и вредит не только нашей продуктивности, но и самочувствию в целом. Главный совет проще простого. Стоит просыпаться по первому звонку будильника, а не жать кнопку «отложить». Тогда получится избежать сонливости в дневные часы, когда нам как раз необходимо принимать важные решения, оставаться в тонусе. Как вариант, оставляйте будильник включенным на большую громкость, постепенным нарастанием звука и подальше от кровати. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Мари. Везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает. Хит обновляет. Хит удивляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit News. Тренды.
2: Пустые разговоры ни о чем делают нас счастливее. По крайней мере, к такому выводу пришли британские ученые, которые в рамках исследования проанализировали более 1800 бесед и обнаружили, что даже если тема разговора кажется нам скучной, то сам процесс общения делает его приятным. Ученые также отметили, что не стоит избегать смолтолков, ведь они могут давать и удовольствие, и чувство связи с другими. Что ж, обеденные перерывы на работе могут стать вдвойне полезнее. Не забывайте об этом. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и

0: Кроссовер повышенной проходимости Jetour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. Jetour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Авто.
1: Слушать музыку за рулем не только приятно, но и полезно. И теперь это доказанный наукой факт. Международная команда ученых провела исследование, которое позволило выявить закономерность между прослушиванием любимой музыки в машине и снятием стрессовой нагрузки водителя. Несколько дней эксперимента моделировали разные ситуации. Испытуемые ездили в разное время дня с музыкой и без нее, иногда позволяя включать любимые треки. А еще периодически садились за руль чужого авто, чтобы стрессовая нагрузка увеличилась. После сопоставления всех полученных данных ученые пришли к выводу, что слушая любимую музыку и находясь за рулем, человек меньше рискует здоровьем своего сердца вне зависимости от количества стрессовых ситуаций. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов 1 минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиша», радио Хит ФМ.
1: Доброе утро, доброе утро. Понедельник наконец-то наступил, еще не простой, а лайтовый день, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера. Делаем это с большим удовольствием, правда же?
0: Фантастическим.
1: Ну, рассказывай, где ты деньги добывала в прошедшие выходные?
0: Ну, во-первых, у меня были выходные футбольные. Вот так сложилось, и я был в Нижнем Новгороде на матч сначала «Зенит» «Спартак», вот, а потом еще приехал вчера. И я вас уверяю, пол страны сегодня будет разговаривать таким голосом, как я, с полусоном, потому что мы вчера до двух ночи болели за Испанию.
1: Как я сладко спала.
0: Чемпионат, ну, там же бегали не по городу, понимаешь, не по дорогам, а по полю. Вот, поэтому тебе было неинтересно. Вот. А вот я всей страной вместе, мы сплочились, болели за Испанию.
1: Я на самом деле люблю футбол, но смотреть именно на стадионе, дома его по телевизору как-то меня не впечатляет. Друзья, на кону 3000 рублей. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово или пароль в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется 20-м по счету. Сегодня 20 июля.
0: Прекрасно.
1: Ну, как я понимаю, пароль у нас связан с футболом.
0: Конечно, раз чемпионом мира стала Испания, и пароль будет Испания.
1: На старт.
0: Внимание, марш!
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: книги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 7:08 в Москве. Всем приветики, лайтовый понедельник продолжается. Мы разыгрываем деньги.
2: И прямо сейчас настал момент разыграть очередные, точнее, какие очередные, что уж там, первые 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить нам Испанию в мессенджер Макс, как это странно бы не звучало. Вот,
1: да.
2: И оказаться еще, подождите, каким по счету?
1: 20-м!
2: 20-м по счету, дамы и господа. Вы представляете, лето как пролетает. Потому что 20 июля на календаре. И победителем этого раунда становится Екатерина, город Тюмень. Кать, привет!
3: Здравствуйте.
2: Катюш, скажи, пожалуйста, ты любишь футбол или не любишь футбол?
3: Как сказать?
2: Всё, я люблю больше футбол. Ничего не говори. Как сказать, все с тобой. Матч ты не смотрела вчера?
3: Матч не смотрела, спала, потому что сегодня рабочий день.
2: Моя вот ж ты вот, хорошая. Всех работ...
3: Я же... Но за новостями следила.
1: Вот. Мы, девчонки, мы всегда следим за новостями.
2: Ты себя не приписывай к ней, пожалуйста. Ты уже все сказала в начале, что тебе футбол не интересен.
1: Нет, не интересен.
2: С трибуны.
1: Рядом с мужчиной.
2: На ВИПе только обязательно.
1: Да, обязательно.
2: Конечно, кто ее. Хоть раз. Притащите Терешкову, пожалуйста, в фанатский сектор. Хочется посмотреть, как она будет отбиваться от флагов.
1: Я боюсь.
2: Так, Катюш, давай, прямо сейчас, кричалка. Раз, два, три, кричи.
3: Испания! Ура!
2: Да, что ж Испания? Ладно, Испания.
1: Нормально, Тюмень!
2: Тюмень, 3000 рублей отправились тебе на счет, Катюш. Поздравляем, передавай приветы.
3: Спасибо. Хорошего дня.
1: Все, отлично.
2: Пора-пора-пам. Вот так сейчас звучало. Ладно. Ребят, лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире Радио Хит ФМ мы будем разыгрывать вот так вот весело денежки. Не пропустите возможность стать богаче чуть-чуть. Вот, все подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ. Реклама.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
6: Ты серьезно?
5: А вечером у нас билеты в театр.
6: Мы же точно не успеем все.
5: Значит, скоро вернемся.
7: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
5: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
15: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Сигой Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим...
2: Здравствуйте! Мы говорим всем спортсменам и всем-всем-всем, кто любит спорт. У нас зарядка, как обычно, в это время. Вот что мы будем сегодня с вами делать. Устраивать утренник. Для начала найдите вот этот огромный мяч, мягкий, вот этот такой веселый, он чаще всего яркого цвета.
1: У тебя он просто белый.
2: Фитбол называется, но да, лучше яркий. Закрепите его между ног, руки на поясе, взгляд перед собой, чуть сгибаем колени, ну и начинаем вместе с этим мячом прыгать вверх.
1: Прыгать вверх, прекрасно.
2: Потерять его нельзя, не рекомендую. Но и есть опасность.
1: Но и в карман не положишь.
2: Что можно так подпрыгнуть.
1: Но там не особо видно, что там ого-го, как ты подпрыгиваешь. Просто есть прыжки.
2: Вот. Я, кстати, без пяти минут, как купить такой мячик, не знаю, какой лучше. И вот думаю, буду ли я дома использовать его по назначению.
1: Ну, соседей-то пощади снизу.
2: Что? Ты думаешь, что это шумно? На самом деле нет.
1: Ну, в смысле нет, ты стопать будешь прыгать. Вот я не вижу, чтобы ты на мяче скакала здесь вот в этом видео.
2: Нет, ну так есть же упражнения разные с этим фитболом.
1: Ну ты же планируешь это упражнение
2: и
1: делать.
2: И это в том числе.
1: Вот, пощади люстру соседей.
2: Ой, ну не знаю.
1: Ребят, зайдите в мессенджер Макс, посмотрите, как делать это упражнение в группе Hit FM. Можно посмотреть, также есть в группе Hit FM ВКонтакте, можно туда зайти и там тоже посмотреть это самое упражнение.
2: Зарядка начинается.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 22. Ясно, днем в Москве синоптики обещают до 28 градусов тепла. Вечером ожидается плюс 22, будет комфортно и без осадков.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
3: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь. Это оригинальный Хьюго или Брюони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
4: Твой номер один, только он. Дима Билан.
5: Номер один.
4: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
6: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу будете Айлиш, Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-аква-спа.com. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио ИДФМ.
1: 7.27 в Москве. Доброе утро, друзья. У нас лайтовый понедельник, день, когда мы разыгрываем деньги.
2: Совершенно верно. С утра и до самого вечера. В эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем, мы сыпем деньгами, разыгрываем деньги, рисуем.
1: Направо,
2: возможно,
1: и налево.
2: Даже. В общем, денег у нас куры не клюют.
1: Это да. Ну, конечно, не хочется так хвастаться на всю страну. Но что поделать, это факт. На Хит ФМ так все и так и обстоят дела.
2: Мы долго к этому шли, к финансовому благополучию, в конце-то концов.
1: Да, именно 3000 рублей вот снова здесь у нас на столе. Адамов хочет убрать в карман, но я им не даю. Достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется 20-м по счету. Сегодня 20 июля.
2: Страшная цифра.
1: Знаешь, что ты сластена. Вот, и любишь сладенькое. И любишь тортики.
2: То есть, не знаю, вот так, секунду.
1: Подожди, не продолжай.
2: Так.
1: Сегодня отмечается Международный день торт.
2: Так.
1: И я хочу узнать, Адамов, какой у тебя самый любимый торт?
2: Панчо.
1: Панчо?
2: Вот что это сейчас было, а? Вот я хочу узнать, какой у тебя любимый торт. Панчо.
1: Панчо!
2: Ну, что ладно. Это сейчас было?
1: Хорошо,
2: такое?
1: Панчо, так панчо. Вот это и будет пароль. Панчо, на старт.
2: Панчо, на старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 7.35 в Москве. Вот оно, денежное счастье. Именно по понедельникам здесь на радио Хит ФМ мы раздаем кучу приятных купюр.
2: С утра и до самого вечера происходит эта филигранная история. Вот, и прямо сейчас настал момент разыграть очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль Панчо. Вот нам мессенджер Макс в личку и оказаться 20-м по счету, потому что 20 июля на календаре. И победителем этого раунда становится Ксения, город Ангарск. Ксюша, доброе утро.
1: Добрый день.
3: Привет, привет всем.
2: Так, скажи мне, один кусочек панчо тебе, два или весь заберешь?
3: Наверное, один возьму.
2: А ты ел ее, этот торт, вообще хоть раз?
3: Да, я просто сладкое не очень люблю.
1: Вот, так отдай этот торт Адаму обратно.
2: Верни кусок. Вот. А, так, смотри, прямо сейчас, вот у тебя такое эхо красивое.
1: В подъезде,
2: вот,
1: наверное.
2: Да, наверное. И мы хотим, чтобы это эхо работало тебе на пользу. Значит, смотри, мы сейчас объявляем победу, и ты визжишь максимально, чтобы вот в стены дрожали. Итак, прямо сейчас 3000 рублей отправляются тебе на счет. Ура!
1: Ура!

0: класс.
1: Нет, когда-нибудь в этой игре, когда-нибудь будет кричать слушатель, а не Терешкова. Я надеюсь, случится
2: такое
1: когда-нибудь.
2: Я всегда поддерживаю, вот. Между прочим.
1: Так, передавай привет, Катюш.
3: Передаю огромный привет всем, кто меня сейчас слышит, тем знакомым, друзьям, кто находится сейчас на работе, в машине, дома. Вам большой привет передаю. Так вот. Давно мечтала выиграть.
2: А ты сама где находишься? Дома, в машине, на работе? На работе.
1: Угу, понятно. Что, а, что на за работу? Работе. А что за работа у тебя такая с эхом таким, если не секрет?
3: Я работаю парикмахерской.
1: Ага. Это вот когда залезло в голову клиенту, а там
2: оттуда,
1: эхо.
2: Да, и оттуда уже звонит.
1: Ребята, лайтовый понедельник продолжается. Напоминаем, с утра и до самого вечера в эфире Радио Хит ФМ мы разыгрываем деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности на сайте hitfm.ru.
4: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
10: Кроме форматы и годов, количество товара ограничено.
11: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 7.46 в Москве, всем доброе утро.
2: И ням-нямку подвезли нам, значит, ребятки. Летнюю, самую что ни на искусную. В общем, завирусилась история с арбузами и дынями в соцсетях. Ага. Делают люди мороженое из этого, домашнее. Очень крутая тема. Берете, значит, половину арбуза, ну, или дыни, неважно, но в морозилочку. Одну трескаете так, одну в морозилочку. Значит, все, ночку полежал, достали. Вот. Ямочку небольшую выкопали там в серединке и туда вылили чуть-чуть сливок. И все это дело
1: взяли удочку,
2: ложечкой перемешали. И получился замороженный арбуз со сливками, которые тоже замерзли и превратились в мороженое. Пара-пара-пам-пам. Все, рецепт готов.
1: Звучит вкусно.
2: Это и
1: надо
2: есть.
1: Надо еще найти арбуз вкусный.
2: Ну, это уже навыки хит-гайда. Как-нибудь расскажу, как выбрать правильный арбуз.
1: Ага,
2: вот. Поэтому, ребята, делаем этот лайф. Это... как это вкусно.
1: И в жару наслаждаемся.
2: Слюнька потекла. Ребятки, зайдите в мессенджер Макс, если нужен визуальный рецепт. Пожалуйста, только что туда залил. Как это делается, все расписал. Громовок только не хватает, но, думаю, на глаз и так хорошо.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит ФМ и несколько машин с деньгами.
1: Хорошее настроение здесь еще. Есть еще солнце, пляж, море, все как вы хотите. И 3000 рублей сейчас у нас на кону, потому что сегодня лайтовый понедельник. Мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера. Достанутся эти замечательные купюры тому, кто прямо сейчас...

0: не можешь себя собрать целый день. И 100% не уснешь вечером нормально.
1: Меня вообще пугает, когда я много сплю днем. Значит, заснул, проспал, проснулся уже вечер, и ты не понимаешь, особенно зимой, ты не понимаешь, что сейчас, какое время суток.
0: Да-да-да, а я сейчас еще на себя надеваю вот эту повязку на глаза. Закрываю шторы, у меня полная темнота. И вот когда я днем сплю, это страшное дело. Я, когда я просыпаюсь, я не знаю, где нахожусь. Ну,
1: выглядит страшно.
0: Какое время?
1: По описанию.
0: Да-да-да.
1: Так, ребятки, ну а раз так, и какое у нас кодовое слово будет?
0: Ну, оно связано со сном. Сонное царство. Пароль.
1: Сонное царство, да. Сонное царство. На старт, внимание, марш!
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8.07 в Москве. Всем доброе утро.
2: Доброе утро. И прямо сейчас настал момент разыграть 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Сонное царство» нам в мессенджер Макс. Вот. И оказаться 20-м по счету, чтобы это «Сонное царство» работало.
1: Да и кто же выполнил все условия? И
2: победителем этого раунда стала Галина, город Пермь. Галчонок, доброе утро.
1: Привет.
3: Доброе утро.
2: Прекрасно. Знаешь, я вот знаю, что Галина просто делится на несколько категорий. Одни любят, когда говорят «галчонок», «галка» и так далее. Другие не любят. Ты из какой категории?
3: Я люблю, мне муж так называет.
1: Ой, как мило.
2: «Галчонок» тебя прям зовет?
3: Да.
2: Нет, это понятно. Есть «галчонок» еще.
3: Нет, не галчонок, галчонок.
1: Да, ты что-то выдумываешь, знаешь, мне так нравятся твои вот эти статистики. Есть люди, которые говорят.
2: Полная голова статистики, между прочим.
1: Сам придумал, сам сказал.
2: Когда мне было 10, я так сказал маме: галчонок. Какого ремня я получил? Ладно, шучу. Значит, смотри, ты сейчас где находишься? Давай вот с этого начнем. Работа, дом, машина.
3: На работе.
2: Кем работаешь? Если не секрет, конечно.
3: Бухгалтером.
2: Этого я удачно зашел.
1: Каждый раз, когда Адамов говорит «если не секрет», я не знаю, какую профессию он хочет услышать всегда. Но, по-моему, до сих пор не слышит, раз задает
2: вопрос. Так, значит, бухгалтер.
1: Открывай окна.
2: Милый мой бухгалтер. Лови, 3000 рублей тебе на счет отправляются.
3: Ура!
2: Теперь поди и объясни другим, откуда у тебя деньги появились.
1: И привет передай заодно.
2: Да.
3: Передаю привет всем жителям города Перми, коллегам на работе, всем моим родственникам, мужу, детям.
2: Мы тебя, знаешь, мы тебя еще хотим пожелать лайтового понедельника, чтобы вот у тебя, именно у тебя, у бухгалтера Галины, сегодня был самый лайтовый день. Вот
1: так и будет.
2: Искренне желаем. Ребят, лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио ХИТ-ФМ мы разыгрываем деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ. Реклама. Вернем.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026.

0: Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579 7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Сегодня будут лайфхаки о том, как поднять еще больше свой статус при деловом знакомстве.
1: Ой, давайте-ка поднимем.
2: Это очень интересная штука, на самом деле. Но для начала, конечно, должен случиться обмен визитными карточками. Это правило номер один. В начале встреч всегда сначала вручают гости визитки, только потом хозяева. Это важно. То есть ты, потому что ты обращаешься к хозяевам вечеринки. А при ее вручении можно назвать только фамилию и организацию. Например, Адамов, Хит-ФМ, предположим, да? Взяв визитку, внимательно посмотрите на нее, прочитайте имя и должность собеседника. Это проявление уважения. Я, кстати, раньше обращал внимание, люди так при

0: пристально смотрят на визитки, а потом, я понял, они читают имя и фамилию.
1: А, вот оно что.
0: Да, это очень важно. Это прям вот такая тонкость, это важный очень этикет.
1: А может, цифры вас запоминают?
0: Так телефон обычно могут даже не писать, кстати. Угу. Могут просто сзади ручкой пишут. Такое тоже бывает. А, при представлении себя собеседнику кратко изложите, чем вы ему можете быть полезны. Артем Адамов, болтаю в микрофон. Вот так вот.
1: Ну, так себе, конечно, пользуется.
0: Не стоит расхваливать, потому что не стоит расхваливать себя. Не надо рассказывать весь свой жизненный поиск. Помню, когда мне было 5, я ел кашу. Не надо с этого начинать.
1: В студии Хит-ФМ.
0: Я тогда еще не был Хит-ФМ. Вот, дальше. Задавайте открытые вопросы, которые требуют развернутых ответов. То есть создайте такой эффект общения с человеком.
1: Заинтересованность.
0: Конечно, совершенно верно. Будьте тактичны, избегайте вопросов о личной жизни. Если собеседник сам, конечно, не начал эту тему.
1: Женат. Ага, я тоже.
0: А вы на ком? На твоей? Вот. А визитка тогда зачем? Я тоже не понимаю вот из этой серии.
1: Вот. Приятно познакомиться.
0: До свидания.
1: Да-да-да.
0: Вот. Ну и, конечно, проявите благодарность. То есть закончилась встреча. Либо сразу после встречи поблагодарить собеседника за общение. Либо через время при помощи там сообщения в мессенджере. Это маленькая такая штучка, которая очень хороший шлейф оставит и впечатление о человеке. Запомните все эти лайфхаки. На деловом знакомстве будете лучшими.

0: Москве синоптики обещают 28 с плюсом, тоже отличная погода. Вечером будет где-то плюс 22 и без осадков.
1: Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
4: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
6: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
7: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО «Тэбанк».
8: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
9: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа – или моего дома.
10: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на nash.dom.rf.
11: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru.
13: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56.

lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Это лайтовый понедельник в эфире радио ХИТ-ФМ. В утреннем шоу «Будите Айлиш». Мы с утра и до самого вечера разыгрываем деньги.
2: Давайте свои карманы каждому кинем несколько монет. Это так, ну, дачу. Угу. Кстати, ты знаешь, что реально есть такие ритуалы, чтобы деньги всегда водились, нужно, ну, там, в кошельке, в сумочке какую-то денежку иметь.
1: У меня
2: живую.
1: Есть.
2: Живую, у меня тоже.
1: У тебя что там есть?
2: У меня 5000 рублей. Ой, 5. 5 рублей.
1: Знаешь, это когда фантазии...
2: Ожидание реальности.
1: Да, ожидание реальности. У меня вот, пожалуйста, вот.
2: Вот у тебя 10, а у меня 5.
1: 30 рублей купюрами.
2: Ты видел, какая красивая пятерочка?
1: Пятерочка? Ну, конечно, видел. Это же я рисовал. Тоже фантазии и реальность.
2: Правда, лежит. Мне очень нравится. И даже некуда ее и отдать.
1: Да, конечно.
2: Нечем не за что расплатиться. 3000 рублей у нас снова здесь на кону. И достанутся эти деньги тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово или пароль в личные сообщения в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074. Окажется 20-е по счету, 20 июля сегодня. Ура!
1: Да, но мы вот выяснили, что вчера, оказывается, был день рождения Бенедикта Камбербэтча.
2: Да, вчера было, а мы почему-то до сих пор не приглашены на это мероприятие.
1: Я вообще возмущен до глубины души.
2: Может, нам надо переодеться, Адамов?
1: В Шерлока Адамова и Ватсона Терешкова.
2: Кто нас вызывал?
1: Ваши никаких дел, зачем вы нас вызвали, да?
2: Да-да-да. Не, ну тогда он бы, наверное, нас принял с удовольствием, нас накормил, напоил и за стол посадил.
1: Так вот, мы подумали и решили, а почему бы не сделать пароль просто Шерлок?
2: Да, хороший пароль.
1: Внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио ИДПМ.
1: 8 часов 34 минуты в Москве, это «Лайтовый понедельник», он в самом разгаре, напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем деньги, и настал момент разыграть очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить нам пароль Шерлок, вот, в честь дня рождения Бенедикта Камбербэтча, и оказаться еще при этом 20-м по счету, потому что 20 июля на календаре. Итак, победителем этого раунда становится у нас интересный чудо.
2: Оля, встречаем!
1: Оля! Оленька, привет.
3: Оленька, да, здравствуй. Привет, Хит ФМ. Ну, наконец-то, наконец-то.
2: Ура, наконец-то.
1: Оленька, мы единственное, что не знаем, откуда ты.
3: Город Серпухов, Московская область.
1: Серпухов.
3: Всем привет.
1: Прекрасное
3: Серпухов.
1: Место. Ой, как я люблю этот город. Так, да, ты сейчас где находишься? Что ты делаешь?
3: Я сейчас дома, собираюсь на работу.
1: Так, прекрасно. Значит, смотри, на улице жарко, поэтому я тебя прошу, открывай окна. Вот это, во-первых. Во-вторых, наши...
3: Так, минутку.
1: Вот видишь, вон там...
3: Есть!
1: Птицы летят с деньгами. Лови 3000 рублей тебе на счет.
2: Поздравляем. Давай привет, Оль.
3: Спасибо. Передаем всем огромный привет. Я сегодня выхожу из отпуска, иду на работу к своим любимым коллегам. Даниил, Марина Витальевна, Аннушка, всем передаем.
2: Ой,
3: привет.
2: Хорошо-то как.
1: Я думал, это...
3: Мы будем тратить бабки.
1: Я, знаешь, я слышу этот веселый голос вот, и думаю, какая радостная Оля. А потом она говорит, я выхожу из зала и понимаю, что это нервный смех.
2: Да нет, на самом деле видно, что Оля не жадная, счастливая и сегодня богатая.
1: Оленька, мы желаем тебе лайтового понедельника. Пусть день сегодня будет максимально яркий. Вот такой же яркий, как ты сейчас была у нас в эфире. Спасибо тебе огромное за настроение. Ребят, лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываются денежки. Все подробности, как обычно, на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Обстоятельства не выбирают, но с

0: Новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: 8.45 в Москве. Всем приветики.
1: Вот такая новость, она прям начинается с таких слов. Молодость заканчивается в 45 лет.
0: Ой.
1: Вот так вот. Всемирная,
0: а что так грустно сказал?
1: Всемирная организация здравоохранения об этом заявила.
0: Угу.
1: Я, я рад, что я еще молод.
0: То есть, получается, мы молодежь еще.
1: Мы молодежь, да, еще.
0: Ой, пока. А мне так нравится.
1: Вот. Но это во всем мире, в России нет.
0: Угу.
1: Сразу тебя спущу на землю. Вот.
0: А в России как?
1: В России возраст молодежи до 35 лет, вроде считается, если я не ошибаюсь.
0: В России возраст молодежи до 65. А что? Мы тут все такие здоровые, спортивные, молодые.
1: Ну, в общем, видишь, во всем мире считается, что теперь с 18 до 44 это молодежь, а с 45 до 59 это средний возраст.
0: Средний возраст. Да. И тут все люди, которые очень ждут пенсию, такие, да что ж такое?
1: Нет, с другой стороны, знаешь, я вот всегда смотрел там всяческие,
0: я
1: знаешь,
0: уже не хочу быть среднего возраста.
1: Ролики, где показывают, ну, типа не ролики, смотришь какие-то просто рандомные видосы, где кто-то гуляет, там, не знаю, по Испании, образно говоря. И там идет какой-нибудь взрослый мужчина такой в шубе! В шубе прям, и в тапках таких, и в утках. И такой думаешь, ну это стиль прям, это стиль.
0: Слушай, а еще
1: вот,
0: знаешь...
1: Это молодой, молодежь, но седой.
0: О чем я задумалась. Получается, практически у каждого периода есть название, там, до молодежи.

0: нас, наверное, подростки, там, дети до подростков. А вот после молодежи средний возраст.
1: Ну, так, так себе, да.
0: Пенсионеры, это вот, вот тоже есть название. А нет. Средний возраст.
1: Нет, пенсионер это не название, это образ жизни. Ну, вот, есть просто пожилой человек уже.
0: Ну, средний возраст, согласись, некрасиво звучит.
1: Мне вообще некрасиво.
0: Давай
1: что...
0: поменяем.
1: Мне не нравится, что я в 3... Мне 42, я уже не молодежь в России.
0: Ты близок.
1: Я хочу вот как в ВОЗ. Хочу в 42 быть еще молодым. Да, где моя... где мой самокат и толстовка со Спанч Бобом?

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешков, здесь утреннее шоу «Будите Алиш», радио Хит ФМ и хорошее настроение, которое еще подпитывается хорошими темами.
1: Это точно.

0: которую мы записали к этой теме, четко показала, кто платит на первом свидании.
1: Показала прям?
0: Прям показала.
1: Интересненько посмотреть на...
0: Обратите, пожалуйста, внимание.
1: Интересно.
0: Хорошо.
1: То есть ты идешь с мужчиной на свидание, а плачу я где-то, да?
0: Да, да, да. И, ну что, здесь по-братски несложно.
1: А вот интересно, кстати, вот давай прям разберем каждый пункт. Вот я как мужчина должен сейчас разобрать. Вот, допустим,

0: Либо девушка, либо мальчик в любом случае.
1: Я же про это и говорю. Вот если ты тащишь меня куда-то, будь добра, пожалуйста.
0: Нет, ну вообще, если такие вопросы поднимаются, то тут женщина и мальчик решают уже, как поступить.
1: Поэтому я нажму, знаешь, как я нажму? Я нажму тот, кто пригласил.
0: Я не зря сказала слово «мальчик».
1: Кстати, я нажал тот, кто пригласил, а там уже 49%.
0: Я сейчас за первый вариант
1: так,
0: поголосую.
1: Ребятки, голосование открылось, поехали. Значит, можно зайти в мессенджер Макс прямо сейчас, там все есть, темы часа. Заходим, пишем свое мнение, вот, и либо пишите в личку 8-925-007-1074. Тема часа сегодня вот какая: кто должен платить на первом свидании? Вот так вот, поехали.

0: 9:07 в Москве. Всем доброе утро. У нас сегодня целое голосование, большущее голосование. Кто платит на первом свидании? Он, она, раздельный счет или тот, кто пригласил? И мы ждем ваше сообщение на эту тему еще обязательно. Поэтому заходите в мессенджер Макс, пишите.
1: Ну, тема горячая, она всегда очень актуальна. И высказывайте мнение. Оля написала, если это свидание, платит мужчина. Если это дружеская встреча, вы не планируете встречаться, счет пополам. Если девушка на первое свидание предложила заплатить сама, значит, вы ей очень не понравились. Раз она не хочет даже угоститься за ваш счет.
0: Вообще, кстати, подписываюсь под каждым словом, что сейчас сказали. Ну, это действительно так. Это прям страшно для мужчины. Я сама заплачу.
1: Вова написал, что платить должны вместе. Вот у него такое мнение.
0: Ну, почему нет?
1: Елена вот что считает. Для меня сильный пол перестает быть сильным, если он не может оплатить счет. И дело не в меркантильности, а в представлениях о мужчине как кормильце семьи.
0: Угу.
1: Такое имеется.
0: Настолько глубоко вы смотрите.
1: Я напомню, сразу, на первом свидании.
0: Да, на первом свидании.
1: Кормилец, не кормилец.
0: Кормилец, смотрите, как ест. Мы его не прокормим всей семьей.
1: Не, на самом деле девушка действительно сразу определяет, какие отношения у нее будут с этим мужчиной.
0: Мы вот проще в этом плане. Мы что-то не можем определять сразу, какие у нас отношения с вами будут.
1: Иди на пятом свидании определить не можете.
0: Сидит красивый, ты такой, ну глаз радуется, ну от радости глаз.
1: А дальше пусть будь что
0: да
1: будет.
0: Да будь что будет, что там. А она сидит, так, прокормим, не прокормим, кормилец, не кормилец. Квартира в собственности. Сидит бухгалтер, понимаешь, там. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Пишите туда, пожалуйста. Можно еще в группе Макса, у нас есть группа в Максе Хит FM, зайдите туда, там еще и голосование открыто. Голосуйте, кто платит на первом свидании, как вы думаете?
2: На радио Хит FM. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Апринансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
14: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 9:15 в Москве. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему часа. Кто платит, должен платить на первом свидании? Как вы считаете? У нас в Максе есть голосование. И там можно выбрать, он, она, раздельный счет или тот, кто пригласил. И пока лидирует он. 23 человека считает. 8 человек считает, что это тот, кто пригласил. Это второе место.
2: Это он.
1: Третье место. Да, это он. Третье место, раздельный счет. И всего один кто-то написал. Она. Выбрал.
2: А, Наталья написала: я за то, что платил мужчина, неважно, свидание или просто встреча, но почему-то, если куда-то ходим с мужем, плачу везде, я что-то тут не так. А все, муж уже расслабился.
1: Подожди, а вот именно, секундочку. Когда мы идем к пути, к этому замужеству, да, мы что делаем? Мы как раз везде платим. Мы оплачиваем эту платную дорогу, по которой мы аккуратно едем.
2: Да.
1: Только мы съезжаем на грунт с кольцом на пальце, извините, дальше.
2: Да, априори мужчины, пишет Антоха. Мужик, если начинает думать об этом, это просто тряпка. Класс. Это он хорошо написал. Так, вот еще. Если свидание где-то в парке, речь идет о мороженом или кофе, девушка платит за себя, а если за счет ресторана, то я считаю, что платить должен мужчина.
1: Не, мужчина, конечно,

0: приглашая на свидание девушку, просто не просто должен, он обязан заплатить, конечно же.
1: Ну и вот от Димы. На свидание ты же делаешь все красиво, производишь впечатление. Если девушке и женщине приятно, то и мне приятно. И не только на свидание. У девушки деньги возьмут только если это кассир и дает сдачу. А во-вторых, анекдот вспоминается про то, что гусары денег не берут.
0: Ну, вообще, вот он правильно говорит, на самом деле. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Можно в личке написать. А можно в группу Макси зайти. У нас сегодня там редкий случай, большущее голосование.
1: Ажиотаж. Прям
0: в, да, ажиотаж в группе Макс Хит ФМ. Вот, заходите, голосуйте. Кто платит на первом свидании? Он, она, раздельный счет или тот, кто пригласил? Как вы считаете?

0: Погода на Хит FM.
1: Жара пришла в Москву, причем в прямом смысле слова жарища. Плюс 23 уже на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. Светит солнце, днем температура повысится до плюс 27, вечером ожидается плюс 20 и легкий дождь.
2: Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: «Мобискар».

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого, откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отсчет. 10.
5: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня устроили голосование. Кто должен платить на первом свидании? Он, она, раздельный счет или тот, кто пригласил? Голосование открыто в мессенджере Макс.
2: Так, Света написала: мы с супругом уже больше 10 лет вместе. Это все за все время он платил, ну, он. Неважно, ресторан, кафе, кино, парк, не было ни разу, чтобы счет пополам или еще как-то. И даже когда мне хочется сделать ему подарок, я прошу дать мне в долг и не отдаю.
1: Ну, интересно. Александра пишет: привет. Привет всем. Я считаю, если мужчина с серьезными намерениями пригласил его по его инициативе, то платит он. Без серьезности с такими знакомства даже не завожу.
2: Вот так Денис вот считает, что платить должен мужчина, на то он и мужчина.
1: Ну, поддерживаю. Виктория пишет: 50 на 50. Я и с подругой могу в кафе сходить. Приятная компания и никаких, а ты мне что? Вот. И если мужчина не может заплатить за кофе, то ему нужно искать работу, а не искать не ходить на свидание.
2: Вот. Поддерживаю.
1: Я согласен, есть логика. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть еще группа Хит ФМ, и там открыто целое голосование. Кто должен платить на первом свидании? Есть варианты. Он, она, раздельный счет или тот, кто пригласил. Зайдите, проголосуйте, совсем скоро уже подведем итоги.

0: шоу Hit FM.
1: 9:33 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем свидание. Точнее, первое свидание. Кто должен на нем платить? Он, она, раздельный счет или тот, кто пригласил? У нас открыто голосование в нашей группе в Максе Hit FM.

0: FM. Вот, и там, значит, ситуация следующая. 23 считают, что он... В большей степени, конечно, все говорят, что он должен.
1: Ну, и можете высказывать спокойненько свое мнение. Мы нормально.
0: Мы не осуждаем,
1: конечно.
0: Даже больше поддерживаем.
1: Да, вдруг у вас есть какая-то категоричная история, где вы вот делаете именно так.
0: Вот смотри, сейчас вот я перезагрузил страничку, значит, получается 34 человека считают, что должен платить он. Вот. 13 тот, кто пригласил. Вот. 8 это раздельный счет. Вот. И 1 пишет по-прежнему один пока. Кто этот человек, который нажал? Она.
1: Мне очень интересно. 5 себе минут осталось до объявления итогов нашего голосования.
0: Да, совсем чуть-чуть осталось, да. Так, сообщение, что тут есть, значит, 50 на 50 я читал. Вот, по международным правилам, это Елена пишет, по международным...
1: Правила?
0: По международным правилам этикета, если нет предварительной договоренности между собой, и вы не муж и жена, каждый платит за себя.
1: Угу. Вот. Надо с бумажечкой приходить на свидание.
0: Валентина пишет.

0: Кстати, да, это тонкий момент. Я что-то не подумал об этом. А реально, откажись просто от встречи, потому что чтобы она не платила, и все. Вот поэтому мы мужчины...
1: Есть-то хочется.
0: Поэтому мы мужчины так часто не идем на свидание. Не зовем вас никуда.
1: Почему поэтому?
0: Денег нет.
1: Да.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. В личке пишите туда. Также в Максе есть группа Hit FM. Она вот открыта, доступна каждому. Заходите, там открыто голосование, кто платит на первом свидании. Он, она, раздельный счет или тот, кто пригласил. Заходите, голосуйте, ждем.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L.

0: Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Denon D4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9.44 в Москве. Вот что мы обсуждали с вами целый час. Кто платит на первом свидании? Несколько вариантов было, и пора уже закрывать это голосование.
1: Да, в мессенджере Макс в группе Hit FM проходило голосование, кто платит на первом свидании. Варианты были такие: он, она, раздельный счет или тот, кто пригласил. Итак, вот что получилось. 6. Это я с конца буду, да? Четвертое место. Это 6 человек. То есть самое маленькое количество считает, что должна платить она.
0: Uh-huh.
1: Вот. 9 человек считает, что счет должен быть раздельный. Но, в принципе, это как будто бы одно и то же уже. Вот. Дальше. 14 человек считает, что тот, кто пригласил, это второе место. Ну и первое место. Большая часть людей отметилась, что 40. Это целых 40 человек считает, что должен платить он.
0: Угу. Вот и все. Завершили голосование. Все сделали выводы.
1: Да,
0: в принципе. Живем дальше с этим.
1: Как-то с этим жить придется, да, действительно.
0: Ну, а мы завершаем наш замечательный эфир. Это прекрасное утро. Пора уже передавать Наташе Стахановой бразды правления.
1: Напоминаю, что у нас стартовал лайтовый понедельник. Он продолжается с утра и до самого вечера. В эфире радио Hit FM будут разыгрываться денежки. Совсем скоро как раз Наташа Стаханова разыграет очередные 3000 рублей. А мы прощаемся до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Hit FM. Всем пока.
0: Любим, обнимаем, целуем. Пока.

0: радио Хит ФМ.
1: Привет-привет, родные. Я вот сижу и так думаю, все-таки круто, наверное, начинать неделю вместе с Хит ФМ. Очень как-то выгодно. Смотрите, лайтовый понедельник, да, можно взять вот так вот, хоп, и выиграть 3000. Легко. Лайтово. Во-вторых, везде хит можно поймать, а здесь вообще, не знаю, все, что хочешь, все, что прям вот душа просит. И парфюмерию, и косметику, и модную одежду, и бесплатно кататься на такси. И еще можно выиграть наш классный мерч, друзья. Это вообще нигде нельзя купить, это только здесь, на Хит ФМ. Например, ну, наши классные дождевички, футболочки. Ну, очень много всего интересного. Всем этим с вами займемся, но попозже. Я надеюсь, у вас сейчас все так прям нормальненько, да? Давайте немножечко в этом часе почилим. Хотя, не знаю, Slater прямо сейчас. Let's dance!

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2008. Лорен Вульф.

Это Лорен Волф на радио Хит FM. Не знаю, как вас, но у меня всегда эта песня немножечко стрессует. Хотя называется No Stress. Ну, вот так вот. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все. Ну, а прямо сейчас прям вот рвутся в эфир. Красавчики Алок и Калид на радио Хит FM. Dive into me. This is Alok. Hey, what's up, guys? I'm Khalid.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 26 на градуснике, по ощущениям вообще как 28. Юго-восточный ветер нежно дует со скоростью 1 м/с, влажность 43%, давление в норме, а осадки пока здесь вот у нас не нарисованы.
0: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день 18+.
3: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Можно, конечно, весь выходной скроллить ленты с одеждой, а можно превратить это в захватывающую охоту. Заехать за друзьями, в машине громко петь песни и в итоге обнаружить себя на зеленых европейских улочках с нарядными витринами в аутлетах Внуково и Новая Рига. Здесь красиво, уютно, свежий воздух, кафе с террасами и много-много магазинов. Можно в кофемании схватить капучино, зайти в 12 Stories за льняной рубашкой, выяснить, что к новым шортам срочно нужны именно такие примята, они и к пальто осенью подойдут. Сделать 20 фото у башни, купить в подарок подруге тонкий черный топ в Армани, вот прямо ждал именно ее, да еще и к постоянным скидкам добавились летний. И, наконец, рухнуть на диванчик на летней веранде, отметить добытое. Я выбираю лето. В аутлетах Внуково и Новая Рига.
7: Твой номер один, только он. Дима Билан.
8: Твой номер один.
7: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор – компания «Артлайф».
9: 6+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве в режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: В галерее на Шаболовке проходит выставка художницы Анны Немчиновой «Верю, не верю». В ее работах соединяется викторианская эстетика, мемы 90-х, фольклорные мотивы и приемы русского авангарда. Увидите на этой дофаминовой выставке работы из ткани, кружева и дерева, среди которых циклы «Повелители окраин» и «Жительницы ЖК», а также «Заяц», из которого вырос лес. Выставка работает до 23 августа для лиц старше 12 лет.
1: Номер 2.
0: В музее гаража особого назначения идет выставка «Сквозь время», которая посвящена 70-летию легендарной «Волги ГАЗ-21». В экспозиции 16 раритетных автомобилей, которые предоставили частные коллекционеры из клуба «Волга М-21». Редкие экземпляры и машины после реставрации. Выставка расскажет историю автомобиля от выпуска на Горьковском автозаводе до превращения ее в культурный символ. Среди экспонатов санитарная ГАЗ-22D, копия черной «Волги» Юрия Гагарина, автомобили из фильма Эльдара Рязанова и другие версии легендарной модели. Рядом с машинами разместили плакаты, киноафиши и предметы эпохи, чтобы передать атмосферу 1960-х. Для лиц старше 12 лет.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть отечественный психологический триллер «Фейк» о сталкинге и опасной стороне цифровой жизни. В центре сюжета учительница биологии

ведет популярный блог и однажды становится жертвой неизвестного преследователя. Главную роль в сериале исполнила Анастасия Красовская. Также в проекте снялись Эльдар Калимулин, Полина Аук и Василий Михайлов, режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

Марина, радио Hit FM. Чао, адьос. Как это по-испански, да, если не ошибаюсь? Привет, пока. Привет, пока. Кстати, за кого болели? За Испанию? Понятно. Друзья, но я хочу вам напомнить, что Hit FM прикольно слушать в умных колонках. Просто говорите свои включи, пожалуйста, Hit FM, и она с огромным удовольствием это сделает. И в любой стране, в любом городе, если вот она у вас там работает, мы тоже будем рядом с вами. Ну а прямо сейчас у нас новинка. Эйвна, Hit FM, Meet Me in the Dark.

Миша Миллер, акценты Сера на радио Хит FM. Кали, don't leave. После этой песни, но я просто обязана, друзья, вам напомнить, что у нас есть онлайн-радиостанция Hit Cover. Да, ее можно найти на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM. Там очень крутые каверы, иногда даже лучше, чем оригинал. Ну, вот так. Ну, а буквально уже в следующем часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек, друзья. Не пропустите, потому что лайтовый понедельник здесь на Хит FM с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег. Желаю вам удачи!

Друзья, в этом часе у нас прям совсем скоро очередной розыгрыш лайтовых денежек, так что далеко не уходите. Хорошо, скоро начнем. Ира Баутина также забежит в студию, расскажет нам, с чем не справляется стиральная машина. Интересно, с чем. Петь будем вместе с Beowulf про Феникса. Ну а прямо сейчас Бауэр на радио Хит FM. My heart is calling out for you. My

0: радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, на кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ в личные сообщения на номер +7 925 007 1074 и окажется 20-м по счету, потому что сегодня понедельник, 20 июля. Все очень просто. Единственная просьба, пожалуйста, друзья, будьте на связи хотя бы пару минуточек, так как мне нужно связаться с победителем, чтобы отсыпать вам лайтовую денежку прямо в эфире, хорошо? Ну и слово отправляем только после того, как я скажу на старт, внимание, марш. Телефон в руках, все нормально. Ну тогда кодовое слово в этом раунде «Луна». На старт, внимание, марш.
0: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник.
0: На радио Хит ФМ.
3: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М-70» и «Москвич М-90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М-90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdfm.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 15-го.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн.

0: ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Итак, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей я объявила буквально недавно. И чтобы их получить, нужно было просто отправить слово «Луна», потому что сегодня Международный день Луны.

0: И все очень просто. А к нам в мессенджер Макс и оказаться 20-м по счету, потому что 20 июля сегодня. И у нас есть победитель. У нас Рашид, город Оренбург. Рашид, привет, привет. Алло.
1: Привет, привет, привет. Ну, вот очень рад. Любимое радио.
0: Слушай, ну как я рада. То есть получается 20-е, число 20. У тебя такое практически счастливое, да, получается? Понедельники тоже счастливые. И луна тебе еще помогла. Так что подставляй ладошки, отсыпай. Тебе лайтовые денежки, лови!
1: Ура!
0: Спасибо тебе огромное!
1: Спасибо, любимому радио!
0: Спасибо тебе, что слушаешь Хит FM. Друзья, вот так легко можно взять и вы...

0: денежки, потому что лайтовые понедельники всегда на радио Хит FM.
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит FM. Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2005. Боб Синклар.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Стиральная машина не удаляет опасные бактерии из ткани. Американские ученые провели эксперимент, в ходе которого протестировали 6 моделей бытовых стиральных машин, стирая тканевые образцы медицинской одежды, зараженные патогенными бактериями. Оказалось, что половина машин не справляется с дезинфекцией в быстром режиме, а треть даже в стандартном, более длительном цикле стирки с горячей водой. Более того, оказалось, что на внутренних поверхностях барабанов формируются биопленки с потенциально опасными микроорганизмами, которые вырабатывают устойчивость к моющим средствам и в итоге могут способствовать распространению инфекции. И пока ученые бьют тревогу по этому поводу, мы призываем просто почаще следить за гигиеной.

0: быть более внимательными к своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответьте.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Кайго и Сандра Каваса на Радио Хит ФМ «Hold on me», «Держусь за меня». Вот слушатели Радио Хит ФМ продолжают, кстати, делиться своими выигрышами в нашей акции «Везде хит». Спасибо, кстати, друзья, вам огромное. Реально интересно, вот что вы там можете приобрести. Виктория вот прислала фотографию, она, представляете, поймала «Везде хит» на активный отдых, теперь у нее есть свой мини-велотренажер. Я тоже такой хочу, такой классный. Друзья, так что желаю вам удачи, уже в следующем часе будем ловить с вами «Везде хит», а это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от Радио Хит ФМ, ну, естественно, парфюмерия, косметика, модная одежда, для хобби что-нибудь прикупить или полностью забить холодильник деликатесами, в общем, все можно. Подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ.

В этом часе, друзья, поиграем с вами в хит-стори, занырнем в прошлое, потренируем ассоциативную память, а потом будем ловить везде хит. Сейчас напомню, как это сделать. Ну, вы в курсе, да, что везде хит — это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Хит ФМ. В общем, где-то в этом часе среди хитов красивый мужской голос вам скажет, друзья, прямо сейчас.

0: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, давайте потренируем ассоциативную память. Очень полезно после выходных и перед тем, как будем ловить везде хит. Как мы это делаем? Запускаю в эфир один стопудовый хит. Нагрянут воспоминания и прям, возможно, и вспомните год этого хита. А если не вспомните, ничего страшного. Главное, чтобы воспоминания были. Они, надеюсь, будут. Если вам захочется ими поделиться, пишите. Все обязательно прочитаю в эфире. Наш мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Друзья, там, кстати, уже эта песня появилась. И по традиции у нас должны быть подсказочки. Сейчас я попробую их найти. Так, куда мы с вами собираемся-то? В общем, Бибер тогда встречался с Селеной Гомес и арендовал кинотеатр для просмотра «Титаника» вместе с ней. Прям они вдвоем только. В прокат вышел «Драйв» с Райаном Гослингом. Помните, когда? Я тоже. Вот, а у Ширана вышел первый студийный альбом. Друзья, но мне кажется, ваши воспоминания все-таки важнее и интереснее. И они обязательно будут. Готовы? Я надеюсь, поделитесь. Поехали.

Макклмор и Льюис Рэй Далтон на радио Hit FM Can't Hold Us. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. У нас, кстати, получается. Вот Алена пишет, а мы физру прогуливали под эту песню с подружками. Не понимали, что потом будем за это платить в фитнес-клубе. Ну, так всегда. 11-й год. Любимая песня моего первого парня. Всегда о нем напоминает. Евгения вспомнила. Ну, не знаю, бывшие всегда... К бывшим всегда какая-то мелодия всегда, да, прикреплена. Так, работал в ночной смене, 2011 год. Радио помогало не уснуть. Артур поделился. И Никита написал, что это 13-й год. 13-й? Никита, я не буду с тобой спорить и с нашим музыкальным редактором, но, возможно, вот у тебя 13-й. И клип завораживает от потрясающих пейзажей Новой Зеландии до знаменитой башни Space Needle в Сиэтле. Прям захотелось клип посмотреть, но нам некогда. Мы с вами должны ловить везде хит, друзья. Спасибо вам огромное, что вспомнили. Ну, у меня написано 2011 год. Can't Hold Us. Ну, а прямо сейчас возвращаемся в 2026. Ну, вы уже разобрались, да, как поймать везде хит. Желаю вам удачи, друзья. Возвращаемся.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 28, южный ветер нежно дует со скоростью 2,5 метра в секунду, влажность 38%, давление просто идеальное. Осадки мы сегодня не ожидаем, но на завтра нам небольшой дождь все-таки прогнозируют.
0: Реклама.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Летом вообще не хочется ходить по торговым центрам. Хочется видов, мороженого, цветов и свежего воздуха. Поэтому отлеты Внуково и Новая Рига ощущаются как прогулка по старому европейскому городку, где все это есть. Своя башня, цветущие улицы, открытые террасы, рестораны и кафе. Тут невозможно не зайти в любимый магазинчик, чтобы поздороваться с уже знакомым продавцом и разузнать о самых больших скидках. Можно обновить летний гардероб и с удивлением обнаружить, что без черного платья Максмара с голой спиной ничего не складывалось. Можно встретиться с друзьями в сыроварне или кофемании, выпить что-то холодное и потом самозабвенно выбирать солнцезащитные очки, чтобы неожиданно понять, сегодня случился не шопинг. Это маленький отпуск. Я выбираю лето в отлетах Внуково и Новая Рига.
2: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
3: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО «Тэбанк».
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
6: УСТД Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
7: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аквай Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: Узнать о характере человека можно не только по его почерку, но и по количеству эмодзи в переписке. Допустим, излишнее количество смайликов говорит о том, что ваш собеседник привык быть в центре внимания и испытывает дефицит любви. А значит, он может быть излишне восторженным или резким в общении. Настроение таких людей часто скачет от смеха до слез, что требует от партнера по общению определенной выдержки. Так что, если вы предпочитаете знакомиться в формате онлайн, то теперь вы знаете, на какие ред-флаги стоит обратить внимание, чтобы в будущем выстроить легкие отношения с партнером. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 20-м по счету, потому что 20 июля. Все очень просто. И наш победитель Александра сегодня, город Санкт-Петербург. Александра, привет. Алло, алло.
2: Алло, алло. Ну? Ура, ура, спасибо большое, очень рада.
1: Слушай, ну вот поймать-то поймала. Давай посмотрим теперь, что же там у тебя выигралось-то сейчас. Сейчас мы откроем «Везде хит», секундочку. Так, а у тебя получается «Везде хит». Ой, на, «Везде», сейчас, секунду. «Везде хит» на деликатесы у тебя получается.

0: называется. Вот так. А это значит, что благодаря радио Hit FM ты сможешь выбрать и купить что-то действительно вкусное и особенное в одном из известных магазинов, причем много купить. Так что не отключайся, ладно? Расскажу, как это все попадет тебе в холодильник совсем скоро. Друзья, вот так легко можно взять и выиграть что-нибудь прикольное на радио Hit FM. Главное — поймать везде хит. Он у нас по будням, прям постоянно плавает, и не один. Совсем скоро где-то так очередной проплывет. Так что я желаю вам удачи его поймать. Ну, а если вам нужны подробности этой акции, они есть на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM.
1: Везде хит на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70 и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «MoskvichDefizM.ru». Реклама ООПТ. Не оферта.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
1: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Дуа Липа на радио Хит ФМ про левитацию. Но это когда очень много бабочек в животе порхает, ты так взлетаешь и зависаешь. Ну, вот примерно об этом. Но вообще, когда мы смотрим на человека, который нам очень сильно нравится, мозг буквально вот застревает в этом моменте. Из-за этого мы действительно можем на какое-то время зависнуть, просто перестать реагировать на окружение. И это, друзья, нормальная реакция нашего организма. Так что наслаждаемся и не напрягаемся. Наташа Стаханова, статус хитовый. Буквально через полчасика будем с вами играть в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч, например, дождевик, либо летний набор, там, футболочка, бейсболочка. Вообще, как все это выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Вообще, у вас должен быть наш летний мерч. Ну, потому что лето.

0: шоу Хит ФМ. На радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе у нас есть очень интересная программка про фильмы и сериалы. Смотрите, петь мы будем вместе с Мари Краймбери тоже совсем скоро. Ну и, конечно же, поиграем в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. Буквально через пару песен уже начнем. Ну а прямо сейчас Another на Hit FM. Talk to you.

0: Это Тейт Макрей на радио Hit FM. Трек называется Greedy. Друзья, ну а я приглашаю вас уже поиграть в настроение. Кто самый смелый и активный, быстрее мне звоните. Берите в руки телефон и прям набирайте звездочка 1074. Причем с мобильного звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов. Правда, пока еще не знаю, на какую тему, но это не важно. Вот, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарки. Могу подарить дождевик. Полезная очень вещь летом, между прочим. Естественно, наш фирменный Hit FM. Либо летний хитовый набор. Там бейсболка очень красивая, футболка такая яркая. Вот. Так что я жду самых смелых и активных. Звездочкам 1074, друзья. И желаю вам удачи.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир».

0: Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Тема скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Али Фарбен и Рене Миллер на радио Хит FM. Про Барицок. Ну а мы начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Хит FM.
0: И у меня на связи Екатеринбург. Игорь, привет. Алло.
2: Приветствую.
0: Привет. Так, ты отключил громкую связь? Отключил?
2: Да.
0: Да? А что ты... Ну, прям вот... Ну-ка еще раз скажи. Раз-два, раз-два. Что мы тебя...
2: Раз-два,

0: Да.
1: А почему-то мы тебя как-то плохо слышим. Такое ощущение, что ты ничего там не отключал. Может, ты шутишь,
0: а вот сейчас отключил.
1: А вот сейчас... А не шали у меня, пожалуйста. У меня тут все под контролем, ладно? Вот
0: ладно, все, давайте.
1: Все, теперь мы тебя хорошо слышим. Итак, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
2: Настроение на кофе.
1: А вот на кофе вообще. Любишь кофе или чай больше предпочитаешь?
0: Ну, больше чай люблю, жена больше кофе.
1: Во, значит, ты в курсе. Потому что, ну, ты же в курсе, какой кофе любит жена и, в общем, как она его пьет. Поэтому про кофе сейчас будем общаться. Вижу, пять вопросов про кофе у нас здесь. У нас с тобой... Потом, представляешь, сможешь ее удивить. Сейчас много чего узнаем с тобой. Вот, 5 вопросов, 30 секунд у нас с тобой. Ты должен ответить либо да, либо нет. Я должна все это прочитать. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Ну что, пробуем, играем?
0: Хорошо.
1: Готовы?
0: Играем.
1: Поехали.
0: Да, готовы.
1: Кофе – это фрукт. Да или нет? Быстрей.
0: Нет.
1: Угу. Кофеин улучшает память. Да или нет?
0: Да.
1: Кофе помогает растениям. Да или нет?
0: Да.
1: Помогает. Улитки любят аромат кофе. Да или нет?
0: Нет.
1: Не любят. Существует всего 9 видов кофейных деревьев. Да или нет?
0: Да.
1: Окей. Ну ладно. Смотри, мы молодцы, уложились с тобой вообще в 25 секунд, 20. Давай теперь проверять и посмотрим, получилось или не получилось. А почему ты не поверил, что кофе – это фрукт?
0: Ну, зерна.
1: Ну вот кофейные зерна – это на самом деле косточки, ягоды кофейного дерева. Они такие красные ягоды, вот такие вот. Если их вот так вот разломить, там будут вот эти вот кофейные вот зернышки, которые мы жарим, а потом твоя жена вот и молит, и любит пить. Ну вот видишь, будешь знать. Представляешь, как ты ее удивишь сегодня, а?
0: Да, да.
1: Да, ладно, не расстраиваемся, едем дальше. Кофеин улучшает память. Да, улучшает память, причем очень хорошо. Она у тебя все помнит, поэтому знай об этом. Все запоминает.
0: Да.
1: Твоя жена, если пьет кофе много. Едем дальше. Кофе помогает растениям. Ты уверенно сказал, да? Да, на самом деле, вот эта вот кофейная гуща, которая остается от кофе, хорошо удобряет землю. Ну, в общем, полезно. Полезно для растений. Плюс есть, слушай, молодец. Ты правильно сказала, что улитки не любят кофе. Правильно, не любят. Поэтому, если вдруг есть огород, скажи тем, у кого есть огород, можно посыпать туда гущу, и они уползут. Улитки еще на
0: себе. Обязательно посоветуем.
1: Да. Так, слушай, ну ты молодчина. Существует всего 9 видов кофейных деревьев, но тут ты сказал, да, но это, можно сказать, нормальный ответ человека, который не пьет кофе. Я тоже, например, не знала, что их более 50 видов, потому что я знаю, что есть только арабика и робуста. Ну вот, вот арабика и робуста в коммерческих целях только используются, а так их 50. Слушай, ну ты молодчина, у тебя, несмотря на то, что ты на 2 ответил неправильно, а на 3-то ответил правильно, и значит, ты наш победитель, ты представляешь? Про кофе узнал, жену удивишь. Сейчас какой-нибудь подарок еще для жены выберем, правильно? Так что не отключайся.
0: Давай.
1: Хорошо, ладно. Пообщаемся за эфиром. Спасибо тебе, что слушаешь.
0: Всем, кто узнал. Всего доброго.
1: Хорошо, спасибо тебе огромное, друзья. Настроение завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 29 на градуснике, по ощущениям плюс 30. Западный ветер пытается дуть, но у него не получается. Влажность 31%, давление у нас в норме и сегодня без осадков. Небольшие осадки прогнозируют на завтра.
0: Реклама.
2: Самые удачные покупки редко планируют заранее. Они случаются спонтанно и напрямую зависят от настроения. В Outlet'ах Внуково и Новая Рига именно так все и происходит. Приезжаешь выдохнуть, а на месте включаешься. Сначала из любопытства примеряешь пару с Антони, потом Джеокс, и вдруг понимаешь, вот она, та самая вещь, которую давно искал. Наверное, поэтому слово «Outlet» давно означает не только постоянные скидки до 70%, а сейчас еще и летние. Ну и, конечно, удовольствие от неожиданной находки. Я выбираю лето в Outlet'ах Внуково и Новая Рига.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
5: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru. С доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиамо. Твой персональный подбор каждый день 18+.
9: Твой номер один, только он. Дима Билан.
10: Номер один.
9: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф».
11: 6+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
0: «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть отечественный психологический триллер «Фейк. О сталкинге и опасной стороне цифровой жизни». В центре сюжета учительница биологии Рита, которая ведет популярный блог и однажды становится жертвой неизвестного преследователя. Главную роль в сериале исполнила Анастасия Красовская. Также в проекте снялись Эльдар Калимулин, Полина Аук и Василий Михайлов. Режиссер Алексей Кузьмин Тарасов.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась криминальная драма «Лаки» о мошеннице, которая после крупной аферы оказывается в еще большей опасности. Ее бойфренд сбегает с деньгами, а за ней начинает охоту мафия и ФБР. Случайный лотерейный билет с крупным выигрышем дает героине шанс все исправить. Но из-за статуса разыскиваемой обналичить его оказывается почти невозможно. Чтобы добраться до денег, ей приходится выстроить новую аферу, столкнуться с опасными людьми и снова обратиться за помощью к своему отцу. Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Тимоти Олифант и Аннет Беннинг. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+. Конфетный

0: Шоколадные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Это Ив на радио Hit FM. Трек называется Meet Me in the Dark. И под него я, наверное, так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов, друзья, и приемников. У нас через 15 минут начинается All-Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. И, конечно же, не забывайте, что лайтовый понедельник у нас продолжается. Каждый понедельник с утра до самого вечера здесь, в прямом эфире радио Hit FM, мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. И как раз вот очередной розыгрыш уже в следующем часе. Не пропустите. Ну а я желаю вам удачи. Hit FM. Пока-пока. На радио Hit FM.

0: Ну что, господа, получается, Испанию поздравляем, да? Чемпионы прошедшего уже чемпионата мира по футболу. Многие, я понимаю, болели за Аргентину, но поздравляем мы Испанию. А мне совершенно, кстати, вчера не понравилась игра, было скучновато, если честно. Я понимаю, что я не очень в футболе понимаю, но хотелось бы зрелища. А вот вчера зрелища было мало. Вот так вот было. Но не всегда, конечно, были какие-то моментики. Но заметили, если вы не отвлекались в перерыве, если вы смотрели и не отвлекались в перерыве, заметили состав артистов. Но все, которые на Hit FM, вы понимаете, да, какую музыку мы вам каждый день предлагаем. Ту, которую, в общем-то, весь мир признал мировыми хитами. Я больше даже скажу, Мадонна в этом часе, например, но она вчера просто чисто ее вывели постоять, но все равно она же там была, и песня была. Шакира и Бёрна Бой, которые вчера, собственно, и были на вот этими несущими гимн чемпионата мира, с этой же песней сегодня и в этом часе. У нас, кстати, не только песни. У нас, во-первых, Калашникова здесь, всем привет, как вы там? А во-вторых, у нас продолжается лайтовый понедельник, что всегда приятно, выиграть 3000 рублей от Hit FM, и в этом часе все случится.
1: All Star Show на радио Hit FM.

0: Ну что, господа, я нам всем пожелаю, конечно же. Ну, то есть я и себе пожелаю, чтобы так остался, и вам всем пожелаю, чтобы, вот знаете, у вас был такой начальник, когда он возвращается из отпуска, а ему хочется обнять, расцеловать, даже не противно, что он загоревший, и сказать, наконец-то, давай рассказывай. Вот, такого начальника вам всем желаю. Но это же от человека зависит, правда? Дальше. Что мы делаем? Вот это.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: А дальше у нас, по-моему, похолодание на завтра. Хотя не особенно сильное, еще пока не переживайте. 24 градуса обещает нам Яндекс.Погода, но это максимальный показатель. Но оно так и будет ощущаться. При этом небольшой дождик возможен, но пока обещает нам только небольшой.
1: Реклама.

lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Продукты из переработанного мяса удобны в приготовлении, позволяют экономить нам массу личного времени. Однако диетологи в один голос говорят о вредности такой еды. Впрочем, как оказалось, не все так плохо, если применять разумный подход. В целом, действительно, обработанное мясо содержит в себе немало канцерогенов, приводящих к развитию опасных заболеваний. Но если ежедневно употреблять не более 70 граммов этой продукции, то это не будет иметь последствий для здоровья. Например, изредка съедая небольшой кусок пиццы с пепперони или сэндвич, вы не успеете навредить своему организму настолько, что это приведет к развитию болезней. Главное – не увлекаться. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будь

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий

0: Передающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Ну и что, господа, думали, не будет как-то лайтовый понедельник проявляться в этом часе? Будет-будет, прямо сейчас. Просто, ну, немножечко заговорились с начальником, который загорелый. Вот это вот все рассказывает, как он потрясающе отдохнул. И делаем вид, что не завидуем. Ну, честно говоря, не завидуем. Но, тем не менее, у нас свои дела с вами. Они никуда

туда присылайте слово или словосочетание, которое я сейчас скажу, и как только вы его услышите, без всяких промедлений, как раз-таки и присылайте. Сегодня 20 число, и значит 20 сообщение выигрывает, но вы думаете, это нужно что-то ждать, отсчитывать. Нет, это же моментально, тут уж дальше от связи, я извиняюсь, все будет зависеть. Итак, прямо сейчас 20-е, почему-то вездехит уже стали присылать, не то. Подождите, вездехит это попозже, это через часочек-другой. А сейчас мы выбираем слово или словосочетание, но поскольку у меня ничего не открыто на мониторе, и поскольку только одна мысль в голове, поэтому будет у нас вот такое. Все включено. Все включено, это наше кодовое словосочетание, хоть в одно слово пишите мне все равно, главное, чтобы это было все включено, летит, соответственно, на наш номер, а я отсчитываю 20-е, все включено.

А это 3000 рублей каждый раз нашему победителю, который определяется путем нехитрых манипуляций и в течение дня понедельника. Вот это все происходит. Вкратце напомнила я вам ситуацию. Сегодня действительно понедельник, сегодня 20 число. Значит, 20-е сообщение я отсчитывала, которое прилетало к нам в мессенджер. До сих пор еще долетает, но видите, связь такая. Так вот, смотрите-ка, 20-е сообщение прилетело от Татьяны, которая никак не реагирует на мои дальнейшие действия. Написала: «Вы наш победитель, жду номер телефона». Я всегда так делаю, потому что, видите ли, Макс скрывает, если вы сами, конечно, на другом не настаиваете, ваши номера телефонов, и нам приходится не просто перезванивать, а сначала запрашивать, а потом ждать ответа. «Татьяна! Татьяна!» Вот сейчас Татьяна прочитала. Небось подумает, а вдруг я? И правда, я печатает номер телефона. «Татьяна, понимаете, вот вы сейчас напечатаете номер телефона. И да, я здесь. А я здесь!» Вот, и мы вас, конечно же, поздравляем с тем, что вы становитесь победителем нашего в данный момент розыгрыша. И эти аплодисменты, если они у меня есть, вот они вам. И, конечно же, 3000 рублей от Радио Хит FM. Это у нас такой лайтовый понедельник. С Татьяной мы уже не успеем. Ура! Кричит Татьяна. Татьяна, это все нужно было в эфире сделать, представляете? Можно заодно своему городу привет передать. Ну ладно, это мы уже сейчас...

Сейчас делать не будем, потому что телефон написала. Наша прекрасная победительница. Мне его каким ухом теперь набирать? Но в любом случае мы с вами на связи. Я расскажу сейчас, как именно ваши 3000 рублей до вас доберутся. Господа, это был не последний розыгрыш на сегодня. Хит FM.

0: есть нюансы. Конечно, в дорогой машине ездить на пляж каждый день тоже неплохо. Но это хуже, чем пешком. Это значит, что вы далеко все-таки от моря живете, и вам приходится садиться в свою дорогую машину и ездить на пляж. А некоторые прямо у моря живут, и это другой уровень наслаждения. Но поскольку большинство из нас с вами сейчас это вообще недоступно, у нас свои маленькие радости, правда же? Вот смотрите, сегодня 20 июля, день дневного сна. И если вы на работе собираетесь прямо сейчас отметить праздник, мы для вас музыку подготовили. Если вы уже отметили, привет, доброе утро. А если вы сегодня вдруг не собирались такой праздник отмечать, ну ладно, слушайте тогда музыку, которую мы приготовили для тех, кто собирался отмечать.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7.

0: 5. При этом наши ощущения, небольшой дождик возможен, но это местами, временами.
1: Реклама.
2: Есть места, после которых еще долго остается хорошее послевкусие. В Утлетах Внуково и Новая Рига оно рождается само собой. Аромат свежего кофе и выпечки.

0: гулять. А потом между делом заходишь в Карл Лагерфельд или Томми Хилфигер просто посмотреть. И вдруг понимаешь, что сегодня можно позволить себе чуть больше. Ведь любимые мировые бренды здесь встречаются со скидками до 70%. Поэтому сюда хочется возвращаться. Не только за покупками, а за атмосферой, в которой хороший день складывается сам собой. Я выбираю лето в Утлетах Внуково и Новая Рига.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Kid News. Еда.
1: Люди, которые предпочитают ложиться спать далеко за полночь, чаще других склонны к ожирению. Канадские ученые в рамках исследования изучали, как время приема пищи влияет на метаболизм. В итоге они пришли к выводу, что так называемые совы, которые, как правило, питаются позже, чаще выбирают менее полезную пищу и имеют более высокий риск нарушения обмена веществ. Кроме того, люди с вечерним хронотипом употребляют меньше клетчатки, витаминов и других полезных веществ, а основную часть калорий получают в позднее время суток. Если вы никак не можете похудеть, то медики напоминают, что время приема пищи влияет на метаболическое здоровье не меньше, чем ее калорийность. Так что забываем о ночных перекусах. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: зацепила.
1: Какая-то такая маленькая подборочка у меня появилась про то, как обогатиться и наоборот. Ну, по крайней мере, примеры. Вот в США мужчина поддался странному чувству и выиграл в лотерею 500 тысяч долларов. Сами понимаете, полляма долларов выиграл. Как? Ну, потому что чувство его посетило. Сидел он на крыльце своего дома и внезапно, совершенно не думая об этом, ощутил непреодолимое желание сыграть в лотерею. Вот. И пошел, купил два билета и выиграл. Если у вас такое случается, вот просто своими делами занимаетесь, про лотерею вообще не думайте, имейте в виду, про лотерею нельзя думать. И тут вдруг что-то вам подсказывает, опять же, не голоса в голове, это к психиатру. А вот если просто что-то внутреннее чувство, надо лотерейный билетик купить. Прям встаете и делаете, и может быть это так именно люди и выигрывают. Попробовать один разок можно, но только не притягивайте это чувство, а то сами себя обманете. Или вот совсем другую сторону истории. Новая мошенническая схема в аэропортах, господа. Имейте в виду, если к вам подходят люди, могут представляться какими-то сотрудниками аэропорта, еще что-то такое. И какие-то акции предлагают. Например, получение бонусов, скидка в duty-free,

большие вознаграждения и прочее, показывают вам QR-код, а вы знать не знаете, что это за сотрудник станции, это в смысле аэропорта. Не надо переходить по QR-коду, это вы прям попали. Денежки, что ли, не жалко?

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

это такой медленный летний вальяжный Бруно Марс только что на Хит FM, а вы, господа, надеюсь, тоже насладились этим вайбом. Ну и вообще, мы продолжаем наслаждаться летним вайбом. Нельзя по-другому, нельзя. Даже если на минуточку вам там захотелось, я не знаю, Новый год отметить, то, пожалуйста, заходите на наш сайт hitfm.ru, там есть онлайн-станции, вы подберете какую-то, например, новогоднюю, да? То же самое можно сделать в мобильном приложении радио Хит FM. Но отказывать себе в том, чтобы потом вернуться в абсолютное лето, вы тоже не надо так делать, потому что, ну, лето быстротечно, что уже первая половина прошла, уже живем вторую половину летнюю. Некоторые скажут, ну, вот первую половину уже и пропустили, так сказать. Есть надежда на то, что не сделаем такое с июлем или августом, с июлем оставшимся, я напомню, сегодня уже 20-е, что там от июля осталось. Вот это вот начинает быть неприятненько, вот это чувство подсасывающее, так сказать, что лето заканчивается. Поэтому каждый день пусть будет у вас наполнен хорошими летними впечатлениями. Ну, а музыка Хит FM — это круглогодично.

0: Маршмеллоу только что на Хит FM, 16 часов и 3 минуты в Москве. Этот часик у нас хоть и понедельничный, но тоже очень приятный. Ну, помимо музыки, которую вы любите, да, Робин Шульц вот сейчас как появится в нашей с вами жизни. Вот, помимо этого всего, ради чего мы здесь, конечно же, собрались сегодня и всегда, есть еще у нас маленькая забава, которая влетает-вылетает, не вообще не напрягает, ничего особенного. Слушайте, просто каким-то краем уха, да, в какой-то момент приглашение в игру «Везде хит» называется это приглашение. И если вовремя услышите, вовремя пришлете слово «Везде хит» на правильный номер 925-007-1074, на всякий случай проговорила, то там можно выиграть и что-то поесть, да, вкусненькое, и что-то нарядить на ну, себя, нарядить во что-то красивенькое, и, допустим, на такси покататься. Там разные есть варианты, и что достанется нашему победителю, мы узнаем, не поверите, когда в этом часе, потому что «Везде хит» приходит в этом часе. Вам остается быть капельку внимательнее, чем в другом часе.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015. Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям на все вопросы.

0: вопросы ответим. 12+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0. 13-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: погода на Хит FM.
1: Немножко прохладнее будет завтрашнего дня, но все равно это летние показатели. 24 градуса, ощущается как 25. Ну, обещает нам Яндекс.Погода. Небольшой дождик возможен, больше облаков будет, хотя не больше, чем сегодня. Ну, в общем, вся неделя примерно так.

0: Отдыхаем.
1: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день 18+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
1: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. Хит ФМ.

0: Летний хит на радио Хит FM.
1: Ну и что, вот оно все и случилось быстренько, мне кажется, 16:35, а мы уже поиграли в «Везде хит» на Хит FM. Но как поиграли? Мы начали только играть, потому что, да, действительно, звуковой, так сказать, сигнал раздался, приглашение в игру было, и вы писали «Везде хит». Сегодня, я напомню, 20 число, значит, 20 слово «Везде хит» выигрывает, а точнее его отправитель. И давайте я представлю вам нашего победителя. Это Василий, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Вот он, наш победитель. Уже, между прочим, аплодисменты вам летят. Потому что...
2: Спасибо.
1: Да, немножечко приятно, да, все-таки люди старались. Вот, ну и, конечно же, давайте узнавать, что же вы сегодня вытянули, так сказать, за «Везде хит», что же вы поймали за «Везде хит». А у вас сегодня «Везде хит» на модную одежду, между прочим.
2: О, круто!
1: Да, будьте у нас красавчик еще больше, ну так-то. И это мы вас поздравляем, обязательно оставайтесь на связи, сейчас все буду рассказывать. Ну и, господа, «Везде хит» — это у нас, естественно, история бесконечная, и по будням мы вот этим занимаемся. Обратите внимание, пожалуйста. Обратитесь к нам в следующий раз, когда мы этим снова будем заниматься.
0: Лови «Везде хит» на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении. А мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: АО Альфа-банк 6+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Это Тейлор Свифт на Хит FM. И ей спасибо, конечно. Она вот сейчас счастлива замужем. Вот это вот все, мы все понимаем прекрасно. Ура. А вот, скажите мне, пожалуйста, есть ли среди вас такие люди, которые вот как сметанка, белый-белый, жирный-жирный, как сметанка. Это просто, это можно не обязательно жирные, но вот имеется в виду, что никуда ни на море, никуда вообще в этом году, в это лето вы не ездите и не планируете, и не получается, да? И вот это ощущение, когда ты, ну, вроде уже смирился с этим состоянием, ну, подумаешь, ну, не каждое же лето, да, вот это вот все. Но у тебя один приехал с отпуска, загоревший, конечно же. Второй заходит. Привет, как дела? У меня все хорошо, 2 недели в отпуске. Вот это вот. Третий ходит по коридору, загоревший. И еще вот эти начинаются возвраты. И главное дело, откуда сегодня какой-то загон открыли, и все понаприехали с отпуска. Сейчас еще кто-то с дачи, вот это тоже будет. Ой, держишь улыбку, думаешь, как я за вас всех рада, как я за вас всех рада. Вечером куда-то буду, наверное, в подушку плакать, что ж. Хит FM.

Ну и вот, господа, что у нас получается-то? 17:06 в Москве, и я начальник, пока. А, пришли из отпуска некоторые люди, и сегодня, конечно, очень весело на этаже, по крайней мере.

0: А тут отъехал человек на две недельки, возвращается. Такой хороший, такой свежий, такой отдохнувший. Любовь, любовь. Ну вот, ушел уже домой. А поэтому продолжим с вами еще спокойнее, еще приятнее. Вечер уже наступает летний. Не забудьте погулять как следует под музыку Хит-ФМ.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит-ФМ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Албан, да, и образца 2007 года, это почти 20 лет уже песенки, только что на Хит FM. Можешь, делай. Примерно такой посыл был только что, и может быть для кого-то это знак. Ну, а не можешь, подожди, когда сможешь, и делай тогда. Наверное, так решим, что это должно было звучать, просто песня не допелась до этого счастливого момента. Что у нас впереди, а точнее кто? Two Colors, у нас Келвин Харрис, Розе и Бруно Марс, Тедди Свимс и Др.
1: Погода на Хит FM.
0: И рассказ о погоде. На завтра, возможно, небольшой дождик, особенно в первой половине дня. Вот с утра, может быть, тоже. И днем, а вечером вроде преимущественно без осадков. 24 градуса, но это максимальные показатели. Будет облачно, примерно так же, как сегодня.
2: Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
7: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
8: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО «Тэбанк».
9: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
1: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: тренды.
1: Наверное, в каждом коллективе рано или поздно начинают распространяться разнообразные слухи и сплетни. И, как недавно выяснили американские ученые, это может быть полезным для сохранения продуктивности работников и успеха компании в целом. Во время исследования ученые изучили влияние негативных и позитивных сплетен, связанных с руководством или другими сотрудниками. И оказалось, что позитивные сплетни помогают бороться с текучестью кадров, а разговоры в негативном ключе вообще не имеют эффекта и воспринимаются как неинтересные жалобы на жизнь. Получается, есть смысл подбросить повод для позитивных сплетен, и, возможно, прямо сейчас. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам одну сказку, ну, страшную очень, но только для одного человека страшная, а для нас с вами вроде не страшная. Поэтому... А в далекой-далекой Малайзии жил-был один дяденька, добрый человек, да, и он работал свою работу каждый день, вставал, конечно же, нужна была какая-то перезагрузка, подзарядка, вот это все, и однажды, обычным вечером после своей работы он решил, дай-ка зайду в кино.

немножечко в себя приду от вот этой вот рутины ежедневной дня сурка. Заходит в зал, а там таких смельчаков, которые пришли на фильм ужасов перед ночью, не очень много. Ну, прям так, чуть-чуть. Вот, а выключают, когда свет, сами понимаете, их еще и не видно никого, и как будто ты прям один в зале, но настолько было немного народу, а фильм прям очень страшный. И тогда наш герой, добрый дяденька,

Public Second Voice прямо сейчас на Hit FM. Let me be ваш победитель в игре, которая называется «Лайтовый понедельник». Ну, примерно об этом песня, если не верите, перечитайте потом энциклопедию. Ну, так вот, мы отвечаем «Пардон, только граждане Российской Федерации». Но зато все, кто может дотянуться до нашего мессенджера Макс 925-007-107-4, именно туда играем. Про что это я? Про то, что в следующем часе «Лайтовый понедельник» снова даст о себе знать. Не пропустите знаменательное событие. Всем удачи, была Калашникова, улетела, целую, пока.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

Это Эд Харт на Hit FM только что. И Say It, то есть скажи это. Скажу с удовольствием. Лайтовый понедельник, он продолжается, лайтовый понедельник. А значит, уже очень скоро, а именно в этом часе, кто-то из вас станет богаче и счастливее. Этот человек получит 3000 рублей от самого хитового радио. По-моему, отличная перспектива. Уверен, повезет именно вам. Подробности обязательно последуют. А пока шоу «Большой релиз», и мы с вами стартуем. Начинаем полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры, все это впереди. А еще раз делай дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года.

0: Все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры.

0: сервиса 0+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В Ленте. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это Duke Dumont на Hit FM. А впереди Дети, парень-герой рилсов, который записал очень красивый трек. Слушаем его на репите. Песня называется Take Me There. Здесь на Hit FM через 3 минуты.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 29, по ощущениям плюс 27, ветер южный дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность при этом 40%. Смотрим, что ночью плюс 19, завтра плюс 25 и дожди.
2: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: «Мобискар».

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
3: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
4: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
5: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

0: пробуждении играет с нами злую шутку и вредит не только нашей продуктивности, но и самочувствию в целом. Главный совет проще простого. Стоит просыпаться по первому звонку будильника, а не жать кнопку «отложить». Тогда получится избежать сонливости в дневные часы, когда нам как раз необходимо принимать важные решения, оставаться в тонусе. Как вариант, оставляйте будильник включенным на большую громкость постепенным нарастанием звука и подальше от кровати. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Дивак на Hit FM и Slow Down. Наша новинка. А лайтовый понедельник — это уже далеко не новинка эфира, это уже старая добрая традиция. Каждый понедельник дарить вам настоящие реальные деньги. На кону 3000 рублей. Их получит тот, кто отправит в мессенджер Макс кодовое слово и станет 20-м, потому что сегодня 20-е число. Номер в Максе. Давайте зафиксируем, запишем, запомним. +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. И, внимание, кодовое слово очень простое. Хит.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Веста от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на тысячи товаров. Распродажа «Ашан». Берите все и даже больше, потому что все начинается с «Ашан».
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Понедельник — крутой день. Наверное, самый крутой, потому что он лайтовый. Это значит, что мы раздаем настоящие реальные деньги. И так происходит еженедельно. 3000 рублей получает тот, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 20-м по счету, ведь сегодня 20-е число. Мы хотим поздравить Дениса, потому что он отправил то самое заветное сообщение, стал 20-м, потому и появляется в прямом эфире прямо сейчас. Денис, здравствуйте. Алло, Денис. Ну, как-то вас совсем плохо слышно, вы, наверное, там работаете. Но в любом случае мы хотим вас поздравить и включить нашу виртуальную радиокассу, которая в режиме реального времени отсчитает те самые денежки лайтовые. 3000 рублей, вот, поэтому ловите поздравления и ловите деньги. Лайтовые понедельники на радио Hit FM теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с радио Hit FM.
0: Спонсор часа ООО.

«Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит FM.

0: Another на Hit FM только что и Talk to You. Начало восьмого в Москве. Всем привет и чудесного вечера понедельника. Пусть будет много лета, позитива и, конечно, музыки. В этом часе раздел Double Track. Мы послушаем подряд две песни одной звезды. Где-то через 25 минут, не пропустите. А в часе следующем проведем хиты без правил. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Уже сейчас за новинки можно и нужно голосовать в нашей официальной группе ВК.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: наша ближайшая муза перспектива. Трек называется «Radio Baby».
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас плюс 29, облачно с прояснениями, по ощущениям плюс 28, ветер южный дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность 40%, ночью будущий плюс 19, завтра в городе дожди и плюс 24, плюс 25.
1: Реклама.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого! Откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
6: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отсчет. 10.
7: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
9: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аквай Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
9: Радио Хит FM.

0: Тренды.
1: Пустые разговоры ни о чем делают нас счастливее. По крайней мере, к такому выводу пришли британские ученые, которые в рамках исследования проанализировали более 1800 бесед и обнаружили, что даже если тема разговора кажется нам скучной, то сам процесс общения делает его приятным. Ученые также отметили, что не стоит избегать смолтолков, ведь они могут давать и удовольствие, и чувство связи с другими. Что ж, обеденные перерывы на работе могут стать вдвойне полезнее. Не забывайте об этом. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. Впереди обещанный дабл-трек. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды. Каждый вечер новый герой. Выбираем самых топовых и самых любимых. В числе таких любимчиков красотка Дуа Липа. Что не песня, то обязательно хит стопроцентный. Но, правда, в 26-м году Дуа Липа как-то скромненько себя ведет. Надеюсь, ситуация исправится в лучшую сторону в ближайшей перспективе. Итак, Дуа Липа впереди, а именно две ее работы, да, две работы Дуа Липы. Первая называется «Don't Start Now» и песня под номером 2 «Illusion».

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте

0: Lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на Lada.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрос».
12: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это Рэй на Hit FM. Where is my husband? Где муженек-то? Ну, вряд ли мы сможем ей ответить на этот вопрос. Зато ответим на следующий вопрос. Когда ждать хиты без правил? Да скоро. Скоро они случатся в нашей жизни. Сразу после 20.00 по Москве. Хиты без правил — это когда две новинки сражаются за место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте. Находите пост на тему хитов без правил и голосуйте за тот трек, который вам понравится больше.

0: шоу Hit FM.
1: Тейм Импала и Дженни на Hit FM только что. Песня «Дракула». Начало девятого в Москве. Идем дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две, и они будут бороться в этом часе за одно единственное вакантное место в нашем плейлисте. Вам нужно решить, какую новинку протолкнуть в эфир. Поэтому милости просим в нашу официальную группу ВКонтакте. Заходите, находите пост на тему хитов без правил. Там на самом деле уже все подготовлено, все размещено. Так вот, находите и голосуете. Либо за первую, либо за вторую. На все про все у вас будет где-то около получаса. Под номером один с нами сегодня Two Colors. И песня «Heart to Heart». «Heart to Heart», «Two Colors» номер один, под номером два. «Two Friends» и «Ian Dior», «Fire Escape». Мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ 2020 в Москве. Лучшие мировые новинки, две штуки и только одно место, свободное в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит, поэтому проходите в нашу группу ВКонтакте и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня Two Colors и работа Hot to Hot. Под номером 2 Two Friends и Ian Dior, трек Fire Escape. Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 29, по ощущениям плюс 28. Ветер южный, дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность при этом 40%. Смотрим, что ночью. Ночью плюс 20, без осадков, завтра дожди в городе и плюс 25.

0: что.
1: Слушать музыку за рулем не только приятно, но и полезно. И теперь это доказанный наукой факт. Международная команда ученых провела исследование, которое позволило выявить закономерность между прослушиванием любимой музыки в машине и снятием стрессовой нагрузки водителя. Несколько дней эксперимента моделировали разные ситуации. Испытуемые ездили в разное время дня с музыкой и без нее, иногда позволяя включать любимые треки. А еще и периодически садились за руль чужого авто, чтобы стрессовая нагрузка увеличилась. После сопоставления всех полученных данных ученые пришли к выводу, что слушая любимую музыку и находясь за рулем, человек меньше рискует здоровьем своего сердца вне зависимости от количества стрессовых ситуаций. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в нашем плейлисте. Кто же победит? Вариантов на самом деле не так много. Тем не менее, выбор было сделать не так просто. Скоро узнаем, какой песне повезло больше. Все решит голосование в нашем официальном паблике ВК. К итогам голосования мы перейдем буквально через минуту. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется «Heart to Heart». Это «Two Colors». «Heart to Heart» — это «Two Colors» под номером 1. Под номером 2 — «Two Friends» и «Ian Dior» — «Fire Escape». А теперь самое интересное, самое волнительное — подсчет голосов и определение финалиста нашего музыкального батла. Давайте посмотрим в нашу официальную группу ВКонтакте, куда и падали ваши голоса на протяжении всего этого часа. Всем, кстати, респекты, что поучаствовали, ну, вернее, что зашли сперва, а потом уже, да, поучаствовали в хитах без правил. Это очень важно. Итак, с разницей в один голос в этот понедельник, 20 июля, в нашем муза-сражении побеждают... Дан-дан-дан, барабанная дробь. «Two Colors». Песня «Heart to Heart». Именно она вырывается вперед, и дальше мы ее послушаем целиком. А все потому, что вы этого захотели, и вы так проголосовали в нашем официальном паблике ВКонтакте. Завтра, друзья, мы обязательно продолжим. Будет новая муза-битва с участием лучших новинок, поэтому присоединяйтесь, приходите. После 8 вечера по столице ждем вас.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM.

0: Мартина. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
12: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
15: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
16: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Это Бауса на Hit FM и Magnetic. Вот как магнит нас притягивают сайт hitfm.ru и мобильное приложение Hit FM, ведь там можно голосовать за любимые хиты. Можно и нужно это делать. Вот, например, можно кинуть голос в пользу трека Magnetic от Баусы. Таким образом, песня очень быстро, ну, по моему мнению, попадет в главный хитовый чарт. Итоги недели мы подводим каждую субботу ровно в 18.00 по Москве. Есть еще и повтор в воскресенье в полдень. Короче говоря, есть еще время до субботы проголосовать за свою любимую песню, за свою самую любимую песню. Поэтому полный вперед, hitfm.ru и наше мобильное приложение. Hit FM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

зашкаливать. Поэтому, если любите все новое, в чем я лично нисколько не сомневаюсь, то добро пожаловать. Итак, Chart Special. Начнем мы сегодня с песни «Gotta Be». Это Карла Монро и Седрик Герве. Нам показалась очень позитивная, классная летняя история. Chart Special.

Если под трек снимают тысячи даже роликов в сети, то клип уже вопрос времени. Так случилось и с Шаде. Мот сразу услышал в этой песне большой хит и сам предложил по Инди и Хчо записать фит. Трек стал негласным гимном этого лета. Видеоработу до премьеры сами артисты пересматривали несколько раз и оценили ее на 10 из 10. Танцуйте под Шаде на Хит FM и смотрите новый клип на телеканале РУ-ТВ. А мы продолжаем специальный хит-парад. Сегодня лучшее из нового за неделю. Впереди Ибен, тот самый электрончик, который записал супер-хит Hollow. Сегодня мы с вами услышим новинку от Ибена. Называется Paradise. Chart Special.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 29, по ощущениям плюс 27, ветер южный дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность 40%. Смотрим, что ночью. Ночью плюс 20, завтра днем плюс 25 и небольшие дожди.
0: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день. 18+.
3: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
4: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Стиральная машина не удаляет опасные бактерии из ткани. Американские ученые провели эксперимент, в ходе которого протестировали 6 моделей бытовых стиральных машин, стирая тканевые образцы медицинской одежды, зараженные патогенными бактериями. Оказалось, что половина машин не справляется с дезинфекцией в быстром режиме, а треть даже в стандартном, более длительном цикле стирки с горячей водой. Более того, оказалось, что на внутренних поверхностях барабанов формируются биопленки с потенциально опасными микроорганизмами, которые вырабатывают устойчивость к моющим средствам и в итоге могут способствовать распространению инфекции. И пока ученые бьют тревогу по этому поводу, мы призываем просто почаще следить за гигиеной и быть более внимательными к своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Это большой релиз на HIT-FM, 21 час и 32 минуты, время московское. Полное погружение в музыку, раздел «Chart Special» и главные мировые новинки. Впереди дуэт Софи Такер. Одна из их последних работ уже активно, вовсю, я бы сказал, играет на HIT-FM. Вы знаете эту песню, ну я очень на это надеюсь. Называется «Манхэттен», супер классная, клевая летняя история «Манхэттен». Ну, кто знает, может быть, одновременно с «Манхэттен» будет играть еще один трек. Он называется «Барселона». Вот Софи Такер как раз выпустили этот трек совсем недавно. И сегодня мы вам предлагаем его послушать, оценить. Может быть, зайдет, до 100% зайдет, понравится. Итак, «Барселона», Софи Такер. Чарт спешл.

0: на радио Hit FM. Обнови гардероб, угостись сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Hit FM день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Успейте получить валют. Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7. 7-7-9-9.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. Сегодня лучшие новинки и главные премьеры в нашем специальном хит-параде. Возможно, это будущие мировые суперхиты. Вот что касается следующего трека, я в нем нисколько не сомневаюсь. Я думаю, вы тоже не будете сомневаться, когда его послушаете целиком. Называется «Weekend». Это «Медуза» и «Калит». Шикарная работа. «Weekend». И это премьера на Hit FM прямо сейчас. Давайте слушать. И на этом за финалем «Chart Special», большой релиз. И попрощаемся с вами до завтра.
0: «Chart Special».

0: Дети.
1: Узнать о характере человека можно не только по его почерку, но и по количеству эмодзи в переписке. Допустим, излишнее количество смайликов говорит о том, что ваш собеседник привык быть в центре внимания и испытывает дефицит любви. А значит, он может быть излишне восторженным или резким в общении. Настроение таких людей часто скачет от смеха до слез, что требует от партнера по общению определенной выдержки. Так что, если вы предпочитаете знакомиться в формате онлайн, то теперь вы знаете, на какие ред-флаги стоит обратить внимание, чтобы в будущем выстроить легкие отношения с партнером. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Продукты из переработанного мяса удобны в приготовлении, позволяют экономить нам массу личного времени. Однако диетологи в один голос говорят о вредности такой еды. Впрочем, как оказалось, не все так плохо, если применять разумный подход. В целом, действительно, обработанное мясо содержит в себе немало канцерогенов, приводящих к развитию опасных заболеваний. Но если ежедневно употреблять не более 70 граммов этой продукции, то это не будет иметь последствий для здоровья. Например, изредка съедая небольшой кусок пиццы с пепперони или сэндвич, вы не успеете навредить своему организму настолько, что это приведет к развитию болезней. Главное – не увлекаться. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: открытие. Лето в самом разгаре, и кажется, что в это время достаточно просто погулять в солнечный день, чтобы забыть о дефиците витамина D. Однако британские ученые совсем недавно выяснили, что это не так, и даже отдых на пляже не помогает восполнить его нехватку. Исследование с участием почти 300 человек показало, у большинства пожилых людей и молодых участников уровень витамина D оставался низким, несмотря на летнее солнце. При этом особенно уязвимыми оказались люди с более темной кожей. Дело в том, что уровень витамина D имеет сезонные колебания и не у всех успевает восстановиться за лето, поэтому эксперты советуют не полагаться только на прогулки и солнечные пляжи, а еще регулярно обследоваться, чтобы при необходимости принимать специальные добавки. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Душевые мочалки являются рассадником грибков и бактерий, которые при мытье переносятся на кожу. По словам испанских медиков, намыливание тела руками гораздо безопаснее с точки зрения гигиены. Ну а тем, кто не хочет отказываться от мочалки, медики рекомендуют менять ее регулярно, а также тщательно отжимать и сушить в проветриваемом помещении после каждого использования. Также не забывайте о продолжительности водных процедур. Слишком короткий душ не позволяет полностью очистить кожу от загрязнений, а слишком длительный разрушает естественные защитные барьер. Оптимальная, по мнению специалистов, продолжительность водных процедур не должна превышать 5 минут. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

роботы. Некоторые хирургические операции уже достаточно долгое время проводят с участием роботов, однако полностью доверять им подобные вмешательства пока не решались. Впрочем, совсем недавно ученые из Калифорнии впервые провели операцию с помощью гуманоидных роботов, удалив желчный пузырь у живой свиньи. Дистанционно ими управляли настоящие врачи, и, как отмечается, вмешательство прошло успешно.

0: нюансы в виде небольшой задержки сигнала, но ее в ближайшем будущем планируют исключить. Ожидается, что эксперимент позволит не заменить врачей на роботов в принципе, но должен частично разгрузить людей и снизить риск ошибок из-за усталости. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: самого хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Лиани и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Первое место.
2: Teddy Swims. Mr. Know It All.
0: На сайте hitfm.ru

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.